Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио.
1: Я искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
4: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: К

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: До 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты. Вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут? Все под одну гребенку. Зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну, просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну, придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу «пожаловаться» в районное отделение УВД очень удобно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Love Radio.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: столице полдень.
1: Love News.
2: Власти оценили уровень безработицы. Правила продажи пакетных туров изменятся. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Уровень безработицы в России составляет 2,1%. Как сообщили в Минтруда, это минимальное значение за всю историю. В ближайшее время, по прогнозам властей, глобальных изменений не будет. В ассоциации туроператоров анонсировали новые правила продажи путевок с 1 сентября. Путешественникам будут обязаны предоставить информацию о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных и медицинских требованиях, возможных угрозах безопасности, а также иных обстоятельствах и рисках, которые связаны с конкретным продуктом. Призыв гражданина на военную службу по мобилизации станет существенным изменением обстоятельств. В этом случае можно будет требовать изменить или расторгнуть договор. В Минтрансе разрабатывают новый дорожный знак для парковки для многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны – у поликлиник, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Бенисио Дель Торо и Бен Стиллер отметятся в сериале «Защитная опека». В центре сюжета – обвиненный в мошенничестве миллиардер, который попадает под арест. Проект выйдет в следующем году и станет первой ведущей партией в комедийном шоу за всю карьеру Дель Торо. Почти 50% россиян создают образ богатой жизни в социальных сетях и стараются казаться успешнее. Чаще всего, согласно исследованию, так поступают мужчины, зумеры и миллениалы. Самые популярные приемы – это публикации из дорогих ресторанов, фотки реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса. Для покупки с вау-эффектом опрошенные берут в долг у друзей, пользуются кредитной картой или сдают ценности в ломбард. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Традиционный и колоссальный Лаврадио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Алоки Калит, Мари Краймбрери, Робин Шульц. На старте NOTR Talk to You. Меня зовут Максим Абдуллин. Хорошего дня. Оставайся с нами.

диктофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Love, love you like that. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Ларин, Is It Love? За экватором часа Шакира и Burna Boy, Die Die. И после короткой паузы Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Девочки также, у них из интересных имен Наоми и Александрита. И даже Мерседес есть. Хотя, учитывая цены на автомобили в последнее время, скорее всего, и мы неправильно читаем ударение. Отец просто всегда мечтал про Мерседес и такой, ну хотя бы так. Допустим, будет такой Мерседес.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Это вот один из тех треков, который вышел в 2000-е. Возможно, название его даже никому не знакомо, но при этом он на слуху и даже возвращает в прошлое, особенно при сильном желании. High-Tech Silence из 2008-го только что в эфире Love Radio. Ну и далее движемся к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот в какой компании будем завершать эти 60 минут. Бритни Спирс, Born to Make You Happy, тоже из ностальгических времен. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me, и Ларин, Is It Love, сразу после короткой паузы. Ну и новый час полностью посвятим главным новинкам этой недели в специальном проекте Fresh Time.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
6: Реклама 16+.

0: столичных 13.00. Большой привет всем, кто проводит это время на одной волне с нами. Весь ближайший час посвятим новинкам недели в специальном проекте Fresh Time. Это Love Radio. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Мы начинаем. Оставайтесь с нами.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Итак, в 13.00 по московскому времени мы традиционно знакомим тебя с премьерами, вышедшими на этой неделе, слушаем треки, ставшие хитами совсем недавно, и делимся с вами всем, что нужно знать о новинках. Сегодня вас ждут обновления, в частности, от Charlie XCX, Лирика и Кайга. Ну а начнем этот час с новинки от глобальной женской группы Cat's Eye, участницы которой собраны из разных уголков Земли. К созданию этой премьеры команда привела Эда Ширана в качестве композитора, а сама она станет предварительным синглом к третьему EP-альбому Cat's Eye под названием Wild, релиз которого запланирован уже на 14 августа. Трек Animal на старте этого часа в эфире Love Radio.
1: Fresh Time.

Международная коллаборация электронщики штатов Гриффин и его коллега из Германии Бунт и певица Инес, премьера World Away только что в проекте Fresh Time, где впереди самые разнообразные новинки уходящей недели. Через мгновение суперколлаборация Holy Flame, Айова и Доус, Ловлю. Еще скоро в твоих динамиках танцевальные релизы от Sorry No Drama и Massimo, Underneath the Sky и Loud Luxury, One Call Away в эфире Love Radio совсем скоро. Fresh Time.

Отличная работа от британского электронного дуэта AV Meet Me in the Dark. Только что в эфире Лаврадио, где прямо сейчас откроем первую постоянную рубрику Евросаунд, в которой я кратко представлю вам тройку интересных разножанровых зарубежных релизов. На старте рубрики сингл из июльского полноформатного альбома артистки Nii Archives, смело сочетающий поп-звучание с джанглом. Ее новая пластинка называется Emotional Junglist, и помимо этого трека на ней можно найти много достойных Around the Band.

Далее премьера под названием «Hello» из третьего студийного альбома ямайского артиста Масейго в коллаборации с его же земляком Буджу Бантон. Это первый лонгплей музыканта с момента, как он потерял дом во время лесных пожаров в Южной Калифорнии в январе 2025 года.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тайга, все тот же, со звучанием из 2010-х. Это его совместная премьера с певцом Максом Макнауном «Take Me Back» в проекте «Fresh Time». И раз уж мы внезапно погрузились в ностальгию по 10-м, есть повод вспомнить еще одного артиста, а точнее артистку, Карли Рэй Джепсен, которая в 2011-м, если помните, выпустила свою визитку «Call Me Maybe». Сегодня же ознакомимся с ее свежей дрим-поп-работой под названием «After All», и сразу после откроем вторую постоянную рубрику «Стартап» с премьерами от русскоязычных фрешменов. Fresh Time.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

аутентичная премьера от Лирика. Проект Fresh Time. Час новинок этой недели. Продолжим мировой премьерой от Jennie из Blackpink Less Than a Lover. Далее премьера Boston от DJ Ian Asher и Stella Lefty. И третья финальная рубрика на репите с вирусными хитами из социальных сетей. Fresh Time.

Иоанн Ажер, Стелла Лефт и Бостон в эфире Love Radio. Еще несколько премьер до финала этого часа прозвучит. Ну а пока что обратим внимание на треки, которые вирусились в социальных сетях на этой неделе. Недавнюю победу Испании на чемпионате мира пользователи сети отмечают вот такой работой от доминиканского артиста Дона Мигуэло и Кефуэ. Сейчас послушаем.

0: Это проект Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся после небольшой паузы.
1: Реклама.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова.
11: Сергей Лазарев.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Charli XCX Camera. Трек вошел в альбом Music Fashion Film, релиз которого состоялся вчера. Кроме этого, артистка выпустила клип к новому синглу, главную роль в котором исполнил Винсан Кассель. Ну а точку в этом часе поставит премьера «Бриллиант» от Сивиль Артики Асти. На этом все главные новинки уходящей недели. В следующую субботу мы вернемся с новой порцией в прежнее время в 13:00 по московскому времени. Меня же зовут Максим Абдуллин, это Fresh Time в эфире Love Radio. И в новом часе все твои любимые хиты и артисты. Не прощаемся. Fresh Time.

часа дня в столице. Адам Лаверт, Люся Чеботина, Зиверт, ЛП. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Альфарбен, Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдуллин. Все главные 100% хиты впереди.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Under the Rhythm, Адам Ламберт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа, узнаем прямо сейчас. Под занавес Cherry Lady и Costa La Costa.
2: А ты пахнешь Tom Ford. Cherry, Cherry, Cherry Lady.
0: Tame Impala и Jenny, Dracula. Hugel, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей.

0: До 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты, вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут. Все под одну гребенку, зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу «пожаловаться» в районное отделение УВД очень удобно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Интернациональная коллаборация Pink Panthers и Zara Larsson Stateside в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Прямо под занавес здесь Step Mafia House, Mafia Style, Нюша, Чудо из музыкального прошлого, ну и недавняя премьера Cherry Lady Costa La Costa сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

столичных 15.00. Holiday Boy, Icona Pop, Shawn Mendes. С таким сетапом артистов проведем первые 20 минут этого часа. На старте NOTR Talk to You. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: да его и пожары в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и финал, и следующие 40 минут этого часа под занавес Филат Фекера среди счастливых людей. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико за экватором. И через пару отличных треков Кэтса и Габриэла. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Лав-радио.
1: Слушай Лав-радио дома и в офисе.
2: Везде, где есть твоя умная колонка.
1: Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Просто скажи.
3: Алиса, включи Лав-радио.
0: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: получается идеальный саундтрек для расставаний. Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог». Только что в эфире Love Radio, где текущие 60 минут завершим с другими разнообразными хитами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из далеких 2000-х Джерри Халливелл, Мичи Колатино поставит точку в этом часе. Чуть раньше отметится Филат Фрикерс. Среди счастливых людей Клинган Варген, Kids on the Run. Сразу после небольшой паузы и больше музыки в новом часе.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
11: Реклама 16+.

столичных 16.00. Приветствую всех, кто остается на одной волне с нами. В новом часе в первые 20 минут отметится Дуа Липа, Лирик, Ванатеки Дените, на старте Медузы, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Love.

0: Два Липа Иллюжин в эфире Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну и вместе с другими саундтреками твоей любви и стопроцентными хитами проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Моя Мишель на малиновой луне. Тедди Свимс, мистер Know It All, после небольшой паузы. Слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Девочки также, у них из интересных имен Наоми и Александрита, и даже Мерседес есть. Хотя, учитывая цены на автомобили в последнее время, скорее всего, и мы неправильно читаем ударение. Отец просто всегда мечтал про Мерседес и такой, ну хотя бы так, допустим, будет такой Мерседес.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Nothing Hurts Minnelli в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании будем завершать текущие 60 минут этого часа. Под занавес Елена Темникова, «Импульсы», Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Хэппи Энд» и сразу после короткой паузы «Кайга», «Эйва Макс», «Whatever». Ну и новые 60 минут распечатаем актуальными новостями.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 5 вечера в столице.
1: Love News.
2: Запретный испытательный срок при приеме на работу женщин расширят. Правила предоставления платных медуслуг изменятся. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Работодателям с 1 сентября будет запрещено устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, которые воспитывают ребенка до 3 лет. Напомню, пока указанные ограничения действуют для мам с детьми до 1,5 лет. По разъяснению Верховного суда, правила также касаются отцов, бабушек, дедушек и иных лиц, если они без матери воспитывают детей установленного возраста. Нетипичная для клиента сумма или время операции, новое устройство, подозрительный получатель, необычная последовательность денежных переводов и другие отклонения от привычного поведения могут стать причиной антифрод-проверки. Отдельно учитывается сценарий, когда человек переводит себе крупную сумму из другого банка и в течение короткого времени отправляет деньги новому получателю. Что касается комментариев к операции, по словам экспертов, сами по себе они не являются отдельным признаком мошенничества. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг. Так, договор с клиникой можно будет заключить удаленно, если у медорганизации есть свой сайт или мобильное приложение. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. 14% готовы оплатить разные бьюти-товары и услуги в качестве подарка, но не на постоянной основе. При этом парни заметно недооценивают реальные расходы девушек на красоту. По большей части, главными причинами потратить деньги для россиянок являются не праздники или скидки, а стресс и усталость. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного вечера!
0: Ася Звонкий, The Weeknd, Биби Рекс и Егор Крид. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: фонари, Ася и Звонкий в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого встретим в ближайшие 40 минут этого часа. BTS, Come Over. Body Talk, Али Фарбен и Ирина Миллер. И после небольшой паузы Шакиры, Burn a Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Радио. До 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты. Вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут? Все под одну гребенку. Зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну, просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну, придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу «пожаловаться» в районное отделение УВД очень удобно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ну, пока еще на календарь смотреть не страшно, хоть и близко к финалу второй месяц лета, есть еще один впереди, ну и впереди же другие 100% саундтреки твоей любви.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа. Под занавес Дэвид Гетта, Келли Роуланд, When Love Takes Over, Artemis, I Like The Way You Kiss Me и Two Colors Bloodstream сразу после короткой паузы. Ну и еще больше музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio. Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: До 35 года на госуслугах наконец-то появятся социальные сети. Все самые добрые чаты переедут на одну платформу. Домовые чаты. Вы знаете, сколько там приятных слов и сообщений пишут? Все под одну гребенку. Зато там будет удобно. Там, если соседи начали ссориться, одну кнопку «пожаловаться». Ну, просто в обычной социальной сети кнопка «пожаловаться» не воспринимается как-то серьезно. Ну, придут модераторы, что-то сделают. Тут сразу «пожаловаться» в районное отделение УВД очень удобно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: меньше минуты.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Love Dance. В эфире Love Radio.

0: Москве 9 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.